Слышал бедные люди. Слышал люди, как ты нас решите. Их пан уважал, бо пан умрзал. И będzie пан ходил забитый. Oh, shit!